0: Вузовский потенциал способствует стремительному развитию науки и техники. Культура провинции Хэйлунцзя представлена на Шанхайской книжной ярмарке. Вышла русскоязычная версия гастрономической карты Харбина «Вкусы ледяного города». Безвизовый режим продолжает приносить дивиденды, и трансграничный туризм в провинции Хэйлунцзя пользуется высоким спросом. Это и многое другое вы узнаете из нашей сегодняшней программы «Здравствуй, Россия».
1: Добрый вечер, дорогие телезрители. Вы смотрите телепередачу Хэйлунцзянского телерадиовещания «Здравствуй, Россия». Сейчас давайте ознакомимся с кратким обзором новостей.
2: Не так давно провинция Хэйлунцзя впервые выступила в роли почетного гостя на Шанхайской книжной ярмарке 2026 года. Выставочный павильон Хэйлунцзяна был выполнен в характерной для ледяного края сине-белой камни, перекликающейся с природной спецификой региона, и разделен на 5 тематических зон: книжная выставка, продажа, историко-культурное наследие, зона знакомства с нематериальным культурным наследием и другие. 13 издательств в провинции представили более 3400 наименований книг. В Шанхайском книжном клубе «Туюн» собрались известные хэйлунцзянские литераторы Чэн Юнсен, Лин Цзюшэн, Ши Чжуншань и другие. Помимо книг, живая культура черноземных земель преодолела тысячи километров, чтобы встретиться с шанхайской публикой. 109 видов объектов нематериального культурного наследия, включая хэганский ледяной фарфор, рисунки на рыбьей коже народ Хэчжэ, пухайскую вышивку Мхэ, а также 293 вида сувенирной продукции на тему «Летай снега» и 86 видов местных сельскохозяйственных и лесных деликатесов. Все это было представлено на обозрение, позволяя во всей полноте ощутить дух северного края прямо на берегах реки Хунпу.
0: На днях стартовал летний лагерь по футболу среди школьников провинции Хэйлунцзя 2026 года, а также мероприятие по обмену опытом в рамках школьного футбола между Китаем и Россией. В нем принимают участие более 160 китайских и российских учащихся средних школ, включая лучших спортсменов из 8 сильнейших команд юношеской и женской групп старших классов из 13 городов провинции, а также юношескую футбольную команду Амурской области России. Летний лагерь использует футбол в качестве моста дружбы, создавая качественную платформу для живого общения между китайской и российской молодежью.
2: Управление по надзору за рыночным регулированием города Харбин недавно обновило гастрономическую карту «Вкусы ледяного города», запустив ее новую русскоязычную версию. В мини-программе реализована функция быстрого переключения между китайскими и русскими языками одним нажатием. Пользователям достаточно нажать на соответствующую опцию в интерфейсе, и вся информация о заведениях, включая описание, адреса и маршруты навигации, будет четко представлена на русском языке. Это позволяет российским туристам, приезжающим в Харбин, понимать местное меню и находить настоящую местную кухню.
0: В первобытном лесу Мамадин при лесном управлении Синхэ уезда Тонгхэ недавно прошла неделя летнего отдыха. Благодаря девственному лесу и высокогорным рельефу местности Мамадин обладает уникальным прохладным микроклиматом. В рамках мероприятия туристический комплекс предложил гостям новые способы отдыха в лесу, включая ночные прогулки по таинственным лесным тропам и знакомство с традиционными обычаями северо-восточного Китая. Кроме того, были введены льготные билеты, бесплатный гэмпинг и другие меры, направленные на повышение комфорта и качества отдыха посетителей.
1: В ходе регулярной эксплуатации китайской космической станции малая механическая руга модуля Вэньхэн, самостоятельно разработанная под руководством Харбинского политехнического университета. Благодаря своей сверхвысокой точности и предельной надежности стала ключевым помощником космонавтов при выходе в открытый космос и проведении внекорабельных операций. Сегодня мы поближе познакомимся с этой научно-исследовательской командой, укорененной в Хэйлунцзяне, и проследим путь самостоятельного преодоления технических трудностей, который привел к созданию руки манипулятора в космосе.
2: В последнее время малая механическая рука модуля ВНТИ вновь утопилась новых успехов. Она с высокой точностью взаимодействовала с экипажем корабля Шэньчжоу-23, надежно установив камеру Тяньюн на внешней поверхности модуля, что позволило получать более четкие изображения. В эти дни научно-исследовательская группа Харбинского политехнического университета, используя технологию дистанционного управления с Земли, проводит плановую орбитальную диагностику малой механической руки манипулятора. Космическая механическая рука является одной из четырех ключевых базовых технологий китайской космической станции. Однако на начальном этапе ее ключевые алгоритмы и основные комплектующие долгое время находились в зависимости от зарубежных поставщиков.
3: 这种事情呢，只能由我们自主来解决。所以我们现在的基业币从最早的可能有百分之十几、二十几是要国外的远期件，到现在我们中国空间站上的基业币，基本上会达到了百分之百的国产自主。
2: По-настоящему захватывающим испытанием стал кризис обнуления. В то время все данные наземных испытаний показывали соответствие норме, но команда не позволила себе ни малейшей расслабленности. Они разобрали каждую деталь и провели повторную проверку одну за другой. В итоге на внутренней станке одной детали размером всего в несколько миллиметров было обнаружено ржавое пятно, невидимое невооруженным глазом, но способное привести к обнулению всей модели.
4: 得到这消息吧，就犹如一个晴天霹雳。但是在人航天，人命关天，带着隐患上天是我们必然不能允许的。我们必须归零重来，最终定位的这样一个问题。
2: Чтобы выяснить источника появления ржавчины, команда объехала более десятка городов, провела сотни сравнительных испытаний, проанализировала десятки тысяч наборов данных и в конечном итоге установила первопричину проблемы. После этого они в ту же ночь оптимизировали технологический процесс, усовершенствовали защитное покрытие и полностью устранили скрытую угрозу. Сегодня эта космическая рука стала самым надежным боевым товарищем для космонавтов. Она успешно помогала более чем 20 космонавтам выполнить задачи по выходу в открытый космос, а также суммарно завершила свыше 70 космических экспериментов и задачи по эксплуатационному обслуживанию на орбите. В 2022 году, вскоре после того, как малая механическая рука заступила на дежурство, она уже помогла экипажу корабля Шэньчжоу-14 успешно выполнить внекорабельную операцию. Научно-исследовательская команда до сих пор помнит тот самый диалог между Землей и космосом.
5: 曙光，这小臂的位置很精准呀，完全不需要微调了。我们当时是在飞空现场对它进行监测，当时我们听到这个话真的是很激动，包括我们的团队负责人真是眼含泪花对着我们说：“成了，真是成了。” 未来，我们希望我们打造的这双来自中国的太空巧手，解锁更多太空的奥秘，托举起我们中国的航天梦。
1: Космическая точность механической руки модуля ВНТИ от ключевых алгоритмов до основных комплектующих сегодня достигла 100% логаризации. А в Хэйлунцзяне разворачиваются активные разработки в сфере снежного и ледового инвентаря. От скоростных горных лыж из

0: космических материалов до отечественных снегоходов, цена которых вдвое ниже импортных. Университетские команды превращают надежность, отработанную в экстремальных условиях космоса, в доступные каждому зимние снаряжения.
1: В низкотемпературной лаборатории Хэнлунцзянского университета команда профессора Тан Юньсуна проводит финальные испытания по оптимизации складных кожных лыж. Традиционные лыжи имеют длину до 1,6 метра, для их перевозки требуется специальный чехол. А при перелетах взимается дополнительная оплата за негабаритный багаж. Это давняя головная боль многих любителей кожных лыж. В прошлом году команда Тан Юньсуна попробовала использовать композитный слоистый материал из титана и графена. После сотен корректировок соотношения компонентов, объем лыж в сложенном состоянии удалось сократить на 60%. А на верхнем конце лыжи установлен небольшой чип, который привлек внимание нашего корреспондента. В настоящее время команда уже заключила соглашение о серийном производстве с местным предприятием по производству лыжного снаряжения «Симон Сюлун». Официальный запуск производства запланирован этот год. Той же логикой и ориентиром на потребности пользователей руководствуется и компания «Хэ Чжу Юэн Пэн Города Тунцзян», производящая снегоходы. Представленная партия новых снегоходов только что сошла с конвейера и вскоре будет отправлена на экспорт в Австралию, страны Евросоюза и другие регионы. А за этим стоит застарелая мечта профессора Харбинского инженерного университета Лю Сюгуана, которую он вынашивал более 10 лет.
2: 雪地摩托车这种赛事，我们目前还没有这个特别成熟的赛事。很大原因是过去雪地摩托需要完全依赖进口，价格太贵，没办法普及。
1: Благодаря научным разработкам Харбинского инженерного университета этот отечественный снегоход достиг двух ключевых прорывов. Импортные модели часто глохнут при температуре минус 20 градусов, тогда как эта машина стабильно запускается даже при минус 35 градусов. Масса корпуса снижена на 15%, а ряд показателей не уступает или даже превосходит зарубежные аналоги. При этом цена менее половины стоимости импортного снегохода. Таким образом, дорогое увлечение для городских энтузиастов превратилось в доступное зимнее снаряжение для широкого круга людей. В ответ на проблемы отсутствия городских коммуникаций, водоснабжения электроэнергии и отопительных сетей в отдаленных горнолыжных и ледовых туристических зонах, команда Тацанга Харбинского коммерческого университета Нихаужаня предложила свое решение – нулевые отопительные модули. Они не требуют подключения к электросети и водопроводу, не используют уголь, обеспечивают нулевой выброс углерода и полностью автономны, работая исключительно за счет энергии ветра и солнца.
3: 即便在黑龙江深冬零下23-24摄氏度的极寒户外，也能稳稳将舱内温度维持在20-24摄氏度，打造恒温舒适的室内空间。想打造一个全国这个唯一一个这个含地的离网的这种低碳的装配式建筑，有望在年底这个建成落地。
1: В настоящее время пути разработки снежно-ледового снаряжения в провинции Хэнлунцзян уже трансформировался из односторонней линейной модели. Предприятия выдвигают требования, заведут разработки в замкнутый треугольный цикл. Туристические зоны и горнолыжные курорты предоставляют площадки, заведут технологические прорывы, предприятия налаживают серийное производство. Согласно плану, к 2030 году общий объем производства в отрасли снежно-ледового оборудования в провинции тоже достичь 30 миллиардов юаней. Этим летом вузы Хэнлунцзяна ударными темпами ведут исследования и разработки, накапливая импульсы для следующего зимнего сезона.
0: Продолжается действие безвизового режима, и популярность трансграничного туризма в Хэнлунцзяне в летний период растет. Пассажиропоток в Харбине, Хэйхэ, Сюйфэнхэ и других местах продолжает расти.

0: и большое количество иностранных туристов устремилось в Хэйлунцзян, чтобы полюбоваться пейзажами северной страны и насладиться прохладным летом.
1: 这里是哈尔滨的太平国际机场。那我身后的这些旅客呢，是刚刚从俄罗斯的南萨哈林斯克飞抵哈尔滨的。为了应对这个暑期的旅客入境高峰，那机场呢也是加大了这个航班的频次。现在是早上的9点钟，这也是抵达哈尔滨的第5趟国际航班。
0: Этим летом Харбин, называемый ледяным городом, летней столицей, стал популярным направлением для иностранных туристов, желающих спасти от жары. С начала летнего сезона аэропорт Харбина обеспечил выполнение 631 международного регионального пассажирского рейса, привез 62 тысячи пассажиров, а поток въезжающих туристов значительно возрос. В то же время продолжает проявляться положительный эффект от политики безвизового въезда по состоянию на июле текущего года. Через аэропорт Харбина без виз въехали более 73 тысяч иностранных туристов, что на 123,4% превышает показатели прошлого года.
2: 调整了原来只针对三班岛的勤务模式，现在每天至少有10名警力呢支援一线的查验工作，同时配备了多语种的翻译终端，全力提升外籍旅客的入境通关体验。
0: Пограничный пункт Хэйхэ является важным транспортным узлом для въезда российских туристов в Китай. По состоянию на 2 августа количество въезжающих и выезжающих пассажиров достигло 759 тысяч человек, что на 57% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Помимо осмотра достопримечательностей отдыха, китайский оздоровительный туризм стал новым популярным направлением для иностранных туристов. Живописный район Удаленч, где расположены древние вулканы и редкие холодные источники, привлекает множество иностранных туристов, желающих получить уникальное ощущение от купания в вулканических минеральных водах. В Суйфэнхэ и других местах предлагаются специальные оздоровительные программы, в том числе с применением традиционной китайской медицины, которые получают широкое одобрение иностранных туристов.
3: В разгар лета этого года провинция Хэйлунцзян, благодаря комфортному и приятному климату, а также уникальным географическим преимуществам, переживает двойной бум. Растет объем трансграничного туризма и потребление в сфере коридорного туризма. Мороженое с коридорными мотивами, изделия ручной работы из Березовой горы, креативные товары китайско-российского производства – все это не только превращает пейзажи в памятные сувениры, но и придает летним путешествию по провинции Хэйлунцзян новое значение и содержание.
1: 这两天在哈尔滨市博物馆啊，上新了一些逛展新搭子，不仅能边逛边吃，还能和馆内的文物一起打卡。看，我们终于找到它了，就是馆内的镇馆之宝——清代龙袍。
0: Каждое мороженое в стиле коридорного творчества искусно объединяет историю династии Цзин, столетние здания и городские воспоминания, превращая безмолвные артефакты и старинные постройки в модные предметы коридорного творчества. Их можно попробовать, сфотографировать и поделиться впечатлениями.
1: 来到绥芬河礼物店，中俄融合的气息扑面而来。您看我旁边的货架上摆放的就是一组全新的文创产品，它既可以当做面包盘来使用，也可以当成一个小菜板。采用的是俄罗斯进口的原木，在绥芬河进一步的精细加工而成。你看上面的图案有俄罗斯的少女、建筑以及俄式的套娃，把中俄边境独有的创意融入到了日常生活的小物件中。
0: В Зяине в разгар лета вновь открылся ночной рынок коридорных товаров. Он предстал в новом облике. Резные изделия из дерева и неврита отличаются неповторимым мастерством исполнения. Шишки превратились в оригинальные сувениры, а мороженое в виде динозавра стало хитом в интернете. В творческой мастерской «Подарок столицы леса» в городе Ичун носители нематериального коридорного наследия используют кору березы, которая естественным образцом отслаивается для ручного изготовления лодок из Березовой горы. Под воздействием умелых рук мастера лесной материал превращается в оригинальные декоративные элементы и украшения.
3: От прохладных горных пейзажей, пробуждаемых волной трансграничного туризма, до уникальных изделий коридорно-творческой индустрии, созданных с особой тщательностью. Этим летом провинция Хэйлунцзян встречает гостей со всех уголков мира прохладой северных пейзажей, а также сохраняет прекрасные моменты путешествия в осязаемых и переносимых сувенирах, креативных памятных вещах. Дорогие друзья, на этом заканчивается наша сегодняшняя программа. Спасибо за ваше внимание. До следующей недели.